0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Мечтаете об уютном доме?
6: Вам в Электросвет.
5: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
6: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
7: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
9: Телефон 62-24-31.
10: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
13: Добро пожаловать в мебельный салон «Сен-Деко». Откройте двери в мир комфорта и стиля с мебелью высокого качества. Наш салон предлагает широкий ассортимент матрасов, диванов, кроватей, постельного белья и предметов интерьера.

предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай. Город Магадан, Транзитная 20, на территории Комтранс. Телефон 8.

0: высококачественная мебель на долгие годы, загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
1: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Танцуй.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 10 мая в Сусумане без осадков, температура около 4, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 3 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 4, выше нуля, ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в воскресенье без осадков, температура ночью до 5 градусов мороза, днем около 3 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания.

0: и беда. Атаман партнер надежный, я ручаюсь. Да.
1: Речная 10, телефон 6144.
0: Ваш старый знакомый, наш добрый партнер.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
4: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
7: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
8: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
7: Не скажу так сразу точно.
8: А я вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
7: А стоит? О них я слышал где-то.
8: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
7: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
8: Держи, дружище. 6144. Запомни. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Компания «Норд Трак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. Норд Трак. Качество. Всегда в комплекте.
10: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
12: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
13: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
14: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
15: Тотальная свежесть на Карибу.
16: А
15: Анна, Асти и Дима Билан. Эпилог.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: В наличии в Магадане дизельный генератор на двигателе VCI-10 мощностью 200 кВт с медной обмоткой. Цена 2 миллиона 100 тысяч рублей. Группа компаний «Норд». Калмыцкое шоссе, 6 километр, 19Г. Площадка перед складом.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежи.

0: Авиапартнер. Когда цель очевидна.
1: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38. Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 10 мая проводится День движения за здоровье. Это праздник, пропагандирующий физическую активность. Важно знать, что люди, которые сидят в течение 23 часов в неделю, находятся в зоне риска сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно же, из-за отсутствия движения сжигается меньше калорий, что зачастую приводит к ожирению. А еще пассивный образ жизни способствует укорачиванию теломер. Это такие защитные колпачки, расположенные на концах хромосом. В результате раньше времени появляются признаки старения организма. Объективно важным этот день оказался в истории России.

0: 10 мая 1906 года состоялось открытие Первой Государственной Думы. По плану Николая II она должна была рассматривать законопроекты, которые затем должны были обсуждаться в Государственном Совете и утверждаться царем. Дума работала всего лишь 72 дня, проведя одну сессию. В итоге она была распущена царем. Смущенная же таковыми непорядками крестьянства, стала поддерживать идею революции. Что касается нашего региона, то в этот день, в 1939 году, было организовано Колыма-Индигирское речное пароходство. К тому времени речной флот состоял из 152 судов, 141 из них на реке Колыме и 11 судов на реке Индигирка. Управление базировалось в поселке Зырянка. Отмечать или нет следующий праздник, пускай подскажет твое чутье, ведь 10 мая – это еще и день интуиции. Некоторые ученые считают, что это выработанный годами инстинкт наших предков – умение анализировать любую ситуацию и решать ее оптимальным путем. Однако сегодня чувства притупились, а интуиция приобрела мистический характер. Также светлые умы постоянно проводят эксперименты и установили, что люди с хорошо развитой интуицией в 5 раз реже попадают в автомобильные аварии и в 7 раз реже травмируются. На этом все. Береги себя, а мы еще услышимся.
1: Магазин «Визит». Огромный выбор скобяных изделий. Замки навесные, замки накладные и врезные. Цилиндры для замков, защелки врезные, проушины для навесных замков, крючки и цепочки дверные, дверная и мебельная фурнитура, эксклюзивные кованые изделия, мебельные колеса и ролики. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78.
2: Машина времени на Карибу. Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу,
4: ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу самое хорошее радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
11: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.
12: My soul is running on a path that I cannot reach.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
6: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66-14-49. 66-14-49.
7: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 6144.
8: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
9: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-650-400. Black Aurum. Работа на совесть.
8: Магазин «Сантехника 49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
10: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус.
2: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Кастетов представляет «Такси Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00. Погода. Погода. На радио «Карибу Арт».
1: Спонсор выпуска – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 10 мая в Сусумане без осадков, температура около 4, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 3 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 4, выше нуля, ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в воскресенье без осадков, температура ночью до 5 градусов мороза, днем около 3 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
3: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Стратник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: При встрече расскажу. Это фраза, которая вгоняет сотрудника ФСБ в депрессию.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вест Моторс.

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Живешь в Магадане и ни разу не был на озере Джека Лондона? Не катался на лыжах или сноуборде? Просто сидишь дома на диване?
2: Я выбираю комфорт.
1: Сондеко. Комфортный аргумент.
3: Кольцевая 13/1, ТЦ «Фабрика» и «Фрэш».
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот. Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
7: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
8: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
3: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95.

0: игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
1: Welcome to Chicago.
0: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
2: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
3: В медицинском центре «Клин-клиник» возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21-28-28.
4: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Идите на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 10 мая.
6: Авен.
8: День связан с профессиональными трудностями в личных отношениях, воцаряется гармония. Даже часто ссорившиеся пары будут наслаждаться затишьем после очередной бури. Настало время принимать решения, касающиеся будущего.
6: Телец.
8: Профессиональные проблемы тельцов столь серьезные, что представители данного знака могут задуматься о смене места работы или области деятельности. Обсудите свои проблемы с друзьями, вы получите хороший совет и ощутимую помощь в их решении.
6: Близнецы.
8: Близнецы склонны к излишней резкости суждений и высказываний, что может стать причиной серьезных проблем в общении. Этот день не способствует раскрытию творческого потенциала, но вполне подходит для работы, требующей аккуратности и сосредоточенности.
6: Рак.
8: Благоприятный день, характеризующийся ростом жизненного тонуса и стабильным эмоциональным фоном. Сильно влияние позитивных тенденций в сфере романтических и семейных отношений. Выдающаяся интуиция поможет вам достичь взаимопонимания с близкими людьми, а умение спокойно обсуждать общие проблемы позволит избежать конфликтов.
6: Лев.
8: Ситуация в профессиональной сфере стабильна, причин для беспокойства нет. Много радости обещает этот день влюбленным, да и вообще всем романтически настроенным представителям данного знака. Появится шанс воплотить в жизнь мечту о дальних странствиях, почувствовать себя настоящим искателем приключений.
6: Дева.
8: Нужно сконцентрироваться на вопросах карьеры, поскольку сегодня вам придется преодолевать нешуточные трудности на пути к цели. Довольно сложный день с точки зрения романтических отношений. Найти общий язык с любимым трудно, ваш избранник сосредоточен на собственных интересах и целях.
6: Весы.
8: Не принимайте поспешных решений, даже если речь идет о вещах, на ваш взгляд, малозначительных. Не стоит рассчитывать на безусловную поддержку любимого человека. Сегодня вы услышите в свой адрес скорее критику, чем похвалу. Серьезной угрозы стабильным романтическим отношениям нет, но вам следует воздержаться от опрометчивых поступков.
6: Скорпион.
8: Не стоит скромничать в желаниях. Сегодня вы сможете добиться очень многого, если не прекратите движение вперед после первой же победы. Интересные встречи позволят значительно расширить круг профессионального общения, укрепить деловые связи.
6: Стрелец.
8: Вы рветесь в бой, не задумываясь о том, действительно ли сейчас необходимо прилагать героические усилия для достижения поставленной цели. Сложная ситуация складывается в личной жизни. Разногласия с любимым человеком всерьез испортит вам настроение.
6: Козерог.
8: Попытки провести время с пользой едва ли увенчаются успехом. Неожиданные события помешают козерогам реализовать свои планы на этот день. Звезды говорят о снижении жизненного потенциала и возможном ухудшении самочувствия. Велика вероятность мелких травм.
6: Водолей.
8: Водолеям стоит быть внимательнее к своему здоровью. Сегодня жизненный потенциал представителей данного знака несколько снижен. Не исключены недомогания. Не отказывайтесь от общения с давними знакомыми, друзьями детства и юности. Встреча после долгой разлуки будет не только приятной, но и во многих отношениях полезной.
6: Рыбы.
8: День насыщен событиями, скучать вам не придется. Очень хорошим день будет для влюбленных. Романтические настроения витают в воздухе, мечты сбываются. Признаваться в своих чувствах в такой обстановке легко и приятно.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам с

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».
6: Мечтаете об уютном доме?
7: Вам в «Электросвет».
6: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
7: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.

0: Лето не за горами. Предлагаем его встретить с торговым домом «Форвард». Здесь вы найдете широкий выбор товаров летнего ассортимента. Крузеры и лонгборды, коньки роликовые и самокаты, велосипеды для любого уровня подготовки и возраста, ведь велопрогулки – это отличный способ поднять настроение и укрепить здоровье. Кроме того, предлагаем велозапчасти, комплектующие, велоаксессуары, перчатки и шлемы, а также в наличии электровелосипеды и электросамокаты для еще большего удобства во время отдыха. Работаем без выходных. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
1: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — магазины Домоцентр, торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 10 мая в Сусумане без осадков, температура около 4, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 3 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 4, выше нуля, ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в воскресенье без осадков, температура ночью до 5 градусов мороза, днем около 3 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска — магазины Домоцентр, торговые центры «Идея» и «Солнце».
2: Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины Домоцентр, где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. Домоцентр предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в Домоцентр и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpine Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
4: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай. Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
5: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16, телефон 65-01-10, склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
4: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
8: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11. Телефон 62-24-31.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Нужна стильная и красивая мебель, но при этом удобная и функциональная? У компании «Митрал» есть решение. Изготовление современной эргономичной мебели по индивидуальному заказу. Корпусная мебель, шкафы-купе и кухни. Качество, надежность и красота в каждом уголке вашего дома. Компания «Митрал». Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
6: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
8: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
9: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
8: Я даже знаю, про кого вы говорите.
9: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
8: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
10: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
9: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
11: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
12: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38. Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
3: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
4: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База «УСИС» Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
5: Удачный шашлык в мясном номер 1. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы. Соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер 1. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49. 66 14 49. В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
7: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-0. Black Aurum. Работа на совесть.
6: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
2: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 10 мая в Сусумане без осадков, температура около 4, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 3 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 4, выше нуля, ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в воскресенье без осадков, температура ночью до 5 градусов мороза, днем около 3 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнце.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Россия – удивительная страна. Только здесь травматология может находиться на пятом этаже.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дизельные генераторы, мощность и энергия, насосные станции, качество и сила, карьерные шины, надежность и прочность, спецтехника, группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, левая сторона, за Стеллой при въезде в город.
6: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99, Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
8: Мечтаете об уютном доме?
9: Вам в «Электросвет».
8: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
9: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! «Такси Форсаж» 600-500. «Такси Форсаж» – темп твоей жизни.
4: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Ровчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
5: Транспортная

0: И беда. Атаман партнер надежный. Я ручаюсь. Да.
1: Речная 10, телефон 6144.
0: Ваш старый знакомый. Наш добрый партнер.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.

0: факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 10 мая проводится День движения за здоровье. Это праздник, пропагандирующий физическую активность. Важно знать, что люди, которые сидят в течение 23 часов в неделю, находятся в зоне риска сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно же, из-за отсутствия движения сжигается меньше калорий, что зачастую приводит к ожирению. А еще пассивный образ жизни способствует укорачиванию теломер. Это такие защитные колпачки, расположенные на концах хромосом. В результате раньше времени появляются признаки старения организма. Объективно важным этот день оказался в истории России. 10 мая 1906 года состоялось открытие Первой Государственной Думы. По плану Николая II она должна была рассматривать законопроекты, которые затем должны были обсуждаться в Государственном Совете и утверждаться царем. Дума работала всего лишь 72 дня, проведя одну сессию. В итоге она была распущена царем. Смущенная же таковыми непорядками крестьянство стала поддерживать идею революции. Что касается нашего региона, то в этот день, в 1939 году, было организовано Колыма-Индигирское речное пароходство. К тому времени речной флот состоял из 152 судов, 141 из них на реке Колыме и 11 судов на реке Индигирка. Управление базировалось в поселке Зырянка. Отмечать или нет следующий праздник, пускай подскажет твое чутье, ведь 10 мая – это еще и день интуиции. Некоторые ученые считают, что это выработанный годами инстинкт наших предков – умение анализировать любую ситуацию и решать ее оптимальным путем. Однако сегодня чувства притупились, а интуиция приобрела мистический характер. Также светлые умы постоянно проводят эксперименты и установили, что люди с хорошо развитой интуицией в 5 раз реже попадают в автомобильные аварии и в 7 раз реже травмируются. На этом все. Береги себя, а мы еще услышимся.
0: Магазин «Визит». Огромный выбор скобяных изделий. Замки навесные, замки накладные и врезные. Цилиндры для замков, защелки врезные, проушины для навесных замков.

0: Ручки и цепочки дверные, дверная и мебельная фурнитура, эксклюзивные кованые изделия, мебельные колеса и ролики. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78.
1: Машина времени на Карибу. Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
3: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
4: Welcome to Chicago!
3: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
9: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-900-14-858-66-69.
10: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
11: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
12: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 10 мая в Сусумане без осадков, температура около 4, выше 0, ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 3 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 4, выше 0, ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в воскресенье без осадков, температура ночью до 5 градусов мороза, днем около 3 выше 0. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания

0: отключаюсь. Да.
1: Речная 10, телефон 6144.
0: Ваш старый знакомый, наш добрый партнер.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Семейная жизнь – это когда ты стараешься напоить жену не для того, чтобы затащить ее в постель, а для того, чтобы спокойно поиграть на компьютере.
2: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовом.

0: 77А.
1: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
2: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: Нужна стильная и красивая мебель, но при этом удобная и функциональная? У компании «Митрал» есть решение. Изготовление современной эргономичной мебели по индивидуальному заказу. Корпусная мебель, шкафы-купе и кухни. Качество, надежность и красота в каждом уголке вашего дома. Компания «Митрал». Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
4: Территория спорта проводит набор в секции тенниса и бадминтона. Тренировки проводят профессиональные тренеры из ЦРС. Возраст от 5 лет. Телефон 20-18-18. Стань частью большого спорта.
5: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Тотальная свежесть на Карибу.
7: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

Уникальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит». Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров,

0: Бесплатные замеры, оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
1: Добро пожаловать в мебельный салон «Сен-Деко».

0: 13-1.
1: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант». Профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант». Партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 6144.
2: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
5: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
5: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City – торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
3: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.

0: мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
1: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальная гарантия. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
3: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
4: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00. Погода. На радио «Карибу Арт».
1: Спонсор выпуска – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 10 мая в Сусумане без осадков, температура около 4, выше 0, ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 3 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 4, выше 0, ветер северо-западный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в воскресенье без осадков, температура ночью до 5 градусов мороза, днем около 3 выше 0. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
3: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.

0: и беда. Атаман партнер надежный, я ручаюсь. Да.
1: Речная 10, телефон 6144.
0: Ваш старый знакомый, наш добрый партнер.
2: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21B/1. Звони 8-919-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
3: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
6: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
5: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49.
2: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Тотальная свежесть на Карибу.
8: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

0: Смайл.
1: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
2: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
3: Карибу 92.0.
1: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в «Электросвет».
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
5: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
6: В наличии в Магадане дизельная насосная станция на двигателе «Вичай-6». Производительностью 800 кубических метров в час. Высота подъема воды 30 метров. Цена 1 миллион 900 тысяч рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 Г. Площадка перед складом.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
8: Телефон 62-24-31.
9: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
10: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
9: Ясно.
10: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
9: Понятно.
10: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
11: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
12: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон»

Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru. Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 11 мая.
6: Авен.
8: Благоприятный день для работы и творческой деятельности, реализации профессиональных планов, восстановления прерванных деловых отношений или начала новых. Много хорошего принесут и личные отношения. Вероятен прогресс в романтических отношениях. Влюбленные овны сделают все возможное, чтобы провести время со своим избранником.
6: Телец.
8: Этот день порадует тельцов новыми впечатлениями, возможностью замечательно отдохнуть, блеснуть интеллектом и чувством юмора в приятном обществе. Несложно догадаться, что развлекаться у вас сегодня получится гораздо лучше, чем работать. Как только речь зайдет о делах, выяснится, что на них у вас совершенно нет времени. Однако проявить благоразумие все же нужно, иначе вы рискуете попасть в сложное положение.
6: Близнецы.
8: Близнецов ждет масса дел, с некоторыми из которых в одиночку справиться не удастся. Увы, не порадуют родственники. Их точка зрения на то, как следует действовать, не совпадает с вашей. Ваши чувства в этот день приобретут необыкновенную остроту. Не удивляйтесь проявлением сентиментальности или внезапного гнева. Ваши эмоции столь же сильны, сколь и разнообразны.
6: Рак.
8: Ракам нужно одолеть единственного, но очень коварного врага, свое не слишком хорошее настроение. Именно оно мешает добиться успехов, а они сегодня могут быть весьма выдающимися. У вас есть шанс замечательно провести свободное время. Не так важно, какую форму отдыха вы выберете, в любом случае вероятность получить приятные впечатления очень велика.
6: Лев.
8: Бросить все и отправиться в дорогу – вот что стоило бы сделать сегодня львам. В странствиях по миру звезды обещают представителям этого знака помощь и поддержку. Кроме того, день подходит для помощи родственникам и решения семейных проблем. На работе же ситуация складывается не слишком благоприятная, да и финансовая картина кажется безрадостной.
6: Дева.
8: Несложный день, когда девам легко будет избегать опрометчивых поступков и не придется принимать ответственные решения. Не стоит слишком доверять новым знакомым, их интересы могут не совпадать с вашими. Не возникнет проблем у дружных пар, да и те, кто часто ссорится, смогут заключить перемирие, хотя бы временное.
6: Весы.
8: Это сложный день с точки работы, творческой деятельности и профессиональных контактов. В личных отношениях упрямство не будет хорошим советчиком. Близкие ждут от вас небольших уступок. Маленького шага навстречу любимому человеку будет достаточно для того, чтобы в отношениях воцарилась гармония и лад.
6: Скорпион.
8: Скорпионы жаждут больших успехов и достигнут их, чего бы это ни стоило. День открывает широкие возможности для сотрудничества, продвижения вперед, заключения выгодных сделок. Негативные тенденции проявятся в отношениях с родственниками. Найти общий язык с ними будет очень трудно, а разница в мировоззрениях будет заметна более обычного.
6: Стрелец.
8: Стрельцам звезды дадут шанс проявить деловую хватку в делах не только профессиональных, но и домашних. Любимый человек может упрекнуть вас в недостаточной романтичности. Погрузившись в решение практических задач, вы на время забудете о высоких материях. Хорошо, если все-таки удастся отвлечься и порадовать себя новыми впечатлениями.
6: Козерог.
8: С большинством дел козерогам придется справляться самостоятельно, поскольку на поддержку со стороны давних союзников или новых партнеров рассчитывать не приходится. Чрезмерная уверенность в себе чревата серьезными ошибками и просчетами, в том числе и в любовных отношениях. Активный отдых на природе и разнообразные поездки будут не только приятными, но и принесут новые знакомства.
6: Водолей.
8: Этот день обещает многое. У водолеев наверняка появится шанс воплотить в жизнь идеи, которые окружающим кажутся слишком оригинальными и экстравагантными. Не рассчитывайте на бескорыстную помощь незнакомцев. Лучше обратиться к тем, кого вы хорошо знаете. Высок жизненный потенциал, ни работа, ни развлечения не покажутся вам утомительными.
6: Рыбы.
8: День роста творческих способностей. Именно они помогут рыбам добиться успеха и реализовать многие свои замыслы. Возможен успех в решении финансовых и имущественных вопросов. Затишье в романтических отношениях может вас насторожить. Постарайтесь понять, чем вызвано это охлаждение в чувствах.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Смотри на солнце без помех. В салонах оптика для всех. Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. Оптика для всех. Улица Гагарина 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса 40. Бывший магазин «Элит».
3: Живешь в Магадане и ни разу не был на озере Джека Лондона? Не катался на лыжах или сноуборде? Просто сидишь дома на диване?
4: Я выбираю комфорт.
3: Сундеко. Комфортный аргумент.
2: Кольцевая 13/1, ТЦ «Фабрика» и «Фрэш». Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса 63, отдел номер 2.
5: Удачный шашлык в мясном номер 1. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер 1. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
2: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – магазини «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 11 мая в Сусумане без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 3 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 4, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане в понедельник без осадков, температура ночью до 2 градусов мороза, днем около 3, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
1: Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины «Домоцентр», где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. «Домоцентр» предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в «Домоцентр» и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Тридцатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Ой, все. Это лексема, употребляемая женщинами, чтобы обозначить свое внезапное диалектическое фиаско.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот. Лето не за горами. Предлагаем его встретить с торговым домом «Форвард». Здесь вы найдете широкий выбор товаров летнего ассортимента. Крузеры и лонгборды, коньки роликовые и самокаты, велосипеды для любого уровня подготовки и возраста, ведь велопрогулки – это отличный способ поднять настроение и укрепить здоровье. Кроме того, предлагаем велозапчасти, комплектующие, велоаксессуары, перчатки и шлемы, а также в наличии электровелосипеды и электросамокаты для еще большего удобства во время отдыха. Работаем без выходных. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
7: Welcome to Chicago.
6: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
8: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.

0: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
1: Тотальная свежесть на Карибу.
2: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи, улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
6: В медицинском центре «Клин-клиник» возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21-28-28.
7: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
8: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
7: Я даже знаю, про кого вы говорите.
8: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
7: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
9: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
8: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
2: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38. Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Скажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-00-44 8-914-865-00-44
3: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем. Верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
4: Глобальная распродажа! В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» – минус 40% на все! Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене! Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
5: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп. Двигайся вперед. Такси «Форсаж». 600-500. Такси «Форсаж». Темп твоей жизни.
6: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
4: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
7: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
2: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49. В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
4: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 11 мая в Сусумане без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 3 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 4, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане в понедельник без осадков, температура ночью до 2 градусов мороза, днем около 3, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Курятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Комар, единственный, кто действительно ждет тебя этим летом.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8 914 038 89 98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай. Город Магадан, Транзитная 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.

0: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49.
1: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.
2: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

Моментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в «Электросвет».
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
8: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
9: Напольные покрытия «Дека Тайл», бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10, склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
10: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
11: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: и Карибу. Ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Drip drop out of high school, tiptoe up Eiffel, sip so much my juice. Did your dash live or bruise? What you talking if you ain't talking white?

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-30072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
3: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютный Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютный Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
4: В наличии в Магадань дизельная насосная станция на двигателе «Вичай-12» производительностью 1350 кубических метров в час, высота подъема воды 60 метров, цена 3 500 000 СНДС. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 Г. Площадка перед складом.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
7: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-900-14-858-66-69.
2: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
8: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
9: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
10: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
11: Их боятся караоке-клубы.
12: А медведи отбили об их уши все лапы.
11: Худшие каверы российских и зарубежных хитов,
12: которые захочется побыстрее забыть.
11: В выпуске «Кавер-краш».
13: Они искали признание,
11: а нашли его на Карибу.
14: Слушать кавер на любимую песню все равно, что смотреть ремейк любимого фильма. Зачем, если уже есть то, что нравится миллионам? Другое дело, когда к исполнению знаменитого хита подходят творчески. А вот плохо это или хорошо, решай сам. Сегодня у нас итальянские музыканты «Мелодика Брос», перепевшие классику рока в стиле синт-вейв. в качестве препарированного хита «Can't Stop» от Red Hot Chili Peppers.

0: Карибу Арт. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 11 мая в Сусумане без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 3 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 4, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане в понедельник без осадков, температура ночью до 2 градусов мороза, днем около 3, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска — компания «Адамант».
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
0: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
2: Телефон 62-24-31.
6: Территория спорта проводит набор в секции тенниса и бадминтона. Тренировки проводят профессиональные тренеры из ЦРС. Возраст от 5 лет. Телефон 20-18-18. Стань частью большого спорта.
7: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Westmotors.

0: под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
2: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
1: Ясно.
2: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
1: Понятно.
2: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
3: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
5: Лето не за горами. Предлагаем его встретить с торговым домом «Форвард». Здесь вы найдете широкий выбор товаров летнего ассортимента. Крузеры и лонгборды, коньки роликовые и самокаты, велосипеды для любого уровня подготовки и возраста, ведь велопрогулки – это отличный способ поднять настроение и укрепить здоровье. Кроме того, предлагаем велозапчасти, комплектующие, велоаксессуары, перчатки и шлемы, а также в наличии электровелосипеды и электросамокаты для еще большего удобства во время отдыха. Работаем без выходных. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Тотальная свежесть на Карибу.
8: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
6: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
7: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
8: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49.
9: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.

0: Есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
1: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
2: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

породила ритм. Ритм дал жизнь движению.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

утра свет, ты словно моя безысходность. Наш поезд тихо уходит в неизвестность. Ищу себя в миноре, так любишь делать больно. Ты словно лед, что так

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Кариба.

Ну, сумасшедшую, стану к плите, одену фартук и начну готовить. Да, переворачивать, жарить, котлетки сваливать, сверху посыпать специями. Не, а так не будет. Я хочу наконец-то попробовать то, что готовите вы. Вы давайте готовить.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Смотри на солнце без помех. В салонах оптика для всех. Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. Оптика для всех. Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».

0: я ручаюсь. Да.
1: Речная 10, телефон 6144.
0: Ваш старый знакомый, наш добрый партнер.
2: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
3: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago!
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
10: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
11: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется.
12: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: на радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Герліон». «Герліон» – територія низьких цін. По данным синоптиков, 11 мая в Сусумане без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 3 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 4, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане в понедельник без осадков, температура ночью до 2 градусов мороза, днем около 3, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
1: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка – двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В медицинском центре Клин-клиник возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21 28 28.
3: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
9: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
10: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
9: Ясно.
10: Да, но мы не страхуем груза из Магадана, идите в страховую сами.
9: Понятно.
10: С этажа снести не можем, таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
11: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
12: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
13: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН-118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
14: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Добро пожаловать в мебельный салон «Сен-Деко».

0: 101.1.
1: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания?

0: потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
1: Мечтаете об уютном доме?
2: Вам в «Электросвет».
1: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
2: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
3: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
4: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Скажи «Карибу», ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: «Карибу» – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай «Карибу».
0: Новый час на «Карибу».
6: «Карибу Арт» 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на «Карибу». Категория 12+.
8: 11 мая.
6: Авен.
8: Благоприятный день для работы и творческой деятельности, реализации профессиональных планов, восстановления прерванных деловых отношений или начала новых. Много хорошего принесут личные отношения. Вероятен прогресс в романтических отношениях. Влюбленные овны сделают все возможное, чтобы провести время со своим избранником.
6: Телец.
8: Этот день порадует тельцов новыми впечатлениями, возможностью замечательно отдохнуть, блеснуть интеллектом и чувством юмора в приятном обществе. Несложно догадаться, что развлекаться у вас сегодня получится гораздо лучше, чем работать. Как только речь зайдет о делах, выяснится, что на них у вас совершенно нет времени. Однако проявить благоразумие все же нужно, иначе вы рискуете попасть в сложное положение.
6: Близнецы.
8: Близнецов ждет масса дел, с некоторыми из которых в одиночку справиться не удастся. Увы, не порадуют родственники, их точка зрения на то, как следует действовать, не совпадает с вашей. Ваши чувства в этот день приобретут необыкновенную остроту. Не удивляйтесь проявлением сентиментальности или внезапного гнева. Ваши эмоции столь же сильны, сколь и разнообразны.
6: Рак.
8: Ракам нужно одолеть единственного, но очень коварного врага, свое не слишком хорошее настроение. Именно оно мешает добиться успехов, а они сегодня могут быть весьма выдающимися. У вас есть шанс замечательно провести свободное время. Не так важно, какую форму отдыха вы выберете, в любом случае вероятность получить приятные впечатления очень велика.
6: Лев.
8: Бросить все и отправиться в дорогу – вот что стоило бы сделать сегодня львам. В странствиях по миру звезды обещают представителям этого знака помощь и поддержку. Кроме того, день подходит для помощи родственникам и решения семейных проблем. На работе же ситуация складывается не слишком благоприятная, да и финансовая картина кажется безрадостной.
6: Дева.
8: Несложный день, когда девам легко будет избегать опрометчивых поступков и не придется принимать ответственные решения. Не стоит слишком доверять новым знакомым, их интересы могут не совпадать с вашими. Не возникнет проблем у дружных пар, да и те, кто часто ссорится, смогут заключить перемирие, хотя бы временное.
6: Весы.

0: Это сложный день с точки работы, творческой деятельности и профессиональных контактов. В личных отношениях упрямство не будет хорошим советчиком. Близкие ждут от вас небольших уступок. Маленького шага навстречу любимому человеку будет достаточно для того, чтобы в отношениях воцарилась гармония и лад.
1: Скорпион.
0: Скорпионы жаждут больших успехов и достигнут их, чего бы это ни стоило. День открывает широкие возможности для сотрудничества, продвижения вперед, заключения выгодных сделок. Негативные тенденции проявятся в отношениях с родственниками. Найти общий язык с ними будет очень трудно, а разница в мировоззрениях будет заметна более обычного.
1: Стрелец.
0: Стрельцам звезды дадут шанс проявить деловую хватку в делах не только профессиональных, но и домашних. Любимый человек может упрекнуть вас в недостаточной романтичности. Погрузившись в решение практических задач, вы на время забудете о высоких материях. Хорошо, если все-таки удастся отвлечься и порадовать себя новыми впечатлениями.
1: Козерог.
0: С большинством дел козерогам придется справляться самостоятельно, поскольку на поддержку со стороны давних союзников или новых партнеров рассчитывать не приходится. Чрезмерная уверенность в себе чревата серьезными ошибками и просчетами, в том числе и в любовных отношениях. Активный отдых на природе и разнообразные поездки будут не только приятными, но и принесут новые знакомства.
1: Водолей.
0: Этот день обещает многое. У водолеев наверняка появится шанс воплотить в жизнь идеи, которые окружающим кажутся слишком оригинальными и экстравагантными. Не рассчитывайте на бескорыстную помощь незнакомцев. Лучше обратиться к тем, кого вы хорошо знаете. Высок жизненный потенциал, ни работа, ни развлечения не покажутся вам утомительными.
1: Рыбы.
0: День роста творческих способностей. Именно они помогут рыбам добиться успеха и реализовать многие свои замыслы. Возможен успех в решении финансовых и имущественных вопросов. Затишье в романтических отношениях может вас насторожить. Постарайтесь понять, чем вызвано это охлаждение в чувствах.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
4: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
11: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
12: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — магазины Домоцентр, торговые центры Идея и Солнце. По данным синоптиков, 11 мая в Сусумане без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 3 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 4, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане в понедельник без осадков, температура ночью до 2 градусов мороза, днем около 3, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. Спонсор выпуска — магазины Домоцентр, торговые центры Идея и Солнце.
2: Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины Домоцентр, где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. Домоцентр предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в Домоцентр и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 11 мая в Сусумане без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 3 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 4, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане в понедельник без осадков, температура ночью до 2 градусов мороза, днем около 3, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: нами рядом.
1: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
2: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
3: Карибу 92.0.
1: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Прямой эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего. Caribou
2: Arts 104.2 FM.

входила ритм, ритм дал жизнь движение.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 11 мая в Сусумане без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 3 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 4, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане в понедельник без осадков, температура ночью до 2 градусов мороза, днем около 3, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска — компания «Адамант».
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
0: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения. Карибу Арт.

0: живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.
2: Идите на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 11 мая.
0: Авен.
3: Благоприятный день для работы и творческой деятельности, реализации профессиональных планов, восстановления прерванных деловых отношений или начала новых. Много хорошего принесут и личные отношения. Вероятен прогресс в романтических отношениях. Влюбленные овны сделают все возможное, чтобы провести время со своим избранником.
0: Телец.
3: Этот день порадует тельцов новыми впечатлениями, возможностью замечательно отдохнуть, блеснуть интеллектом и чувством юмора в приятном обществе. Несложно догадаться, что развлекаться у вас сегодня получится гораздо лучше, чем работать. Как только речь зайдет о делах, выяснится, что на них у вас совершенно нет времени. Однако проявить благоразумие все же нужно, иначе вы рискуете попасть в сложное положение.
0: Близнецы.
3: Близнецов ждет масса дел, с некоторыми из которых в одиночку справиться не удастся. Увы, не порадуют родственники, их точка зрения на то, как следует действовать, не совпадает с вашей. Ваши чувства в этот день приобретут необыкновенную остроту. Не удивляйтесь проявлением сентиментальности или внезапного гнева. Ваши эмоции столь же сильны, сколь и разнообразны.
0: Рак.
3: Ракам нужно одолеть единственного, но очень коварного врага – свое не слишком хорошее настроение. Именно оно мешает добиться успехов, а они сегодня могут быть весьма выдающимися. У вас есть шанс замечательно провести свободное время. Не так важно, какую форму отдыха вы выберете, в любом случае вероятность получить приятные впечатления очень велика.
0: Лев.
3: Бросить все и отправиться в дорогу – вот что стоило бы сделать сегодня львам. В странствиях по миру звезды обещают представителям этого знака помощь и поддержку. Кроме того, день подходит для помощи родственникам и решения семейных проблем. На работе же ситуация складывается не слишком благоприятная, да и финансовая картина кажется безрадостной.
0: Дева.
3: Несложный день, когда девам легко будет избегать опрометчивых поступков и не придется принимать ответственные решения. Не стоит слишком доверять новым знакомым, их интересы могут не совпадать с вашими. Не возникнет проблем у дружных пар, да и те, кто часто ссорится, смогут заключить перемирие, хотя бы временное.
0: Весы.
3: Это сложный день с точки работы, творческой деятельности и профессиональных контактов. В личных отношениях упрямство не будет хорошим советчиком. Близкие ждут от вас небольших уступок. Маленького шага навстречу любимому человеку будет достаточно для того, чтобы в отношениях воцарилась гармония и лад.
0: Скорпион.
3: Скорпионы жаждут больших успехов и достигнут их, чего бы это ни стоило. День открывает широкие возможности для сотрудничества, продвижения вперед, заключения выгодных сделок. Негативные тенденции проявятся в отношениях с родственниками. Найти общий язык с ними будет очень трудно, а разница в мировоззрениях будет заметна более обычного.
0: Стрелец.
3: Стрельцам звезды дадут шанс проявить деловую хватку в делах не только профессиональных, но и домашних. Любимый человек может упрекнуть вас в недостаточной романтичности. Погрузившись в решение практических задач, вы на время забудете о высоких материях. Хорошо, если все-таки удастся отвлечься и порадовать себя новыми впечатлениями.
0: Козерог.
3: С большинством дел козерогам придется справляться самостоятельно, поскольку на поддержку со стороны давних союзников или новых партнеров рассчитывать не приходится. Чрезмерная уверенность в себе чревата серьезными ошибками и просчетами, в том числе и в любовных отношениях. Активный отдых на природе и разнообразные поездки будут не только приятными, но и принесут новые знакомства.
0: Водолей.
3: Этот день обещает многое. У водолеев наверняка появится шанс воплотить в жизнь идеи, которые окружающим кажутся слишком оригинальными и экстравагантными. Не рассчитывайте на бескорыстную помощь незнакомцев. Лучше обратиться к тем, кого вы хорошо знаете. Высок жизненный потенциал, ни работа, ни развлечения не покажутся вам утомительными.
0: Рыбы.
3: День роста творческих способностей. Именно они помогут рыбам добиться успеха и реализовать многие свои замыслы. Возможен успех в решении финансовых и имущественных вопросов. Затишье в романтических отношениях может вас насторожить. Постарайтесь понять, чем вызвано это охлаждение в чувствах.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
1: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в «Электросвет».
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-900-458-66-69.
5: Мы ценим вас! И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
7: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
8: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
7: Ясно.
8: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
7: Понятно.
8: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
9: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
2: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Университетов представляет «Такси Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00. Погода. Погода. На радио «Карибу Арт».
1: Спонсор выпуска – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен.
2: По данным синоптиков, 11 мая в Сусумане без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 3 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 4, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане в понедельник без осадков, температура ночью до 2 градусов мороза, днем около 3 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
3: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка – двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Стендап-десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Мы опаздываем. Это любимая фраза твоих родственников перед тем, как выезжать в аэропорт за 8 часов до вылета.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ-маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-00. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Добро пожаловать в мебельный салон «Сандеко».

0: 12-1.
1: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
2: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

Моментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лето не за горами. Предлагаем его встретить с торговым домом «Форвард». Здесь вы найдете широкий выбор товаров летнего ассортимента. Крузеры и лонгборды, коньки роликовые и самокаты, велосипеды для любого уровня подготовки и возраста, ведь велопрогулки – это отличный способ поднять настроение и укрепить здоровье. Кроме того, предлагаем велозапчасти, комплектующие, велоаксессуары, перчатки и шлемы, а также в наличии электровелосипеды и электросамокаты для еще большего удобства во время отдыха. Работаем без выходных. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.

0: удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
1: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
2: Телефон 62-24-31.
3: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: В медицинском центре «Клин-клиник» возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21 28 28.
5: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

подходящих средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных дыренец следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

0: регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Земля-центр. Прилуняюсь.
4: Прием. Земля. Осуществляем на поверхность Луны.
3: Центр. Вижу неопознанный движущийся объект. У него в руках конверт с письмом.
4: Центр. Прием. Конверт передан нам в руки.
5: Просьба опознать содержимое.
3: Центр. Все в порядке. Это письмо от родных Земли. Вот Адамант молодцы. Даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
6: Транспортная компания Адамант. Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
7: Живешь в Магадане и ни разу не был на озере Джека Лондона? Не катался на лыжах или сноуборде? Просто сидишь дома на диване?
8: Я выбираю комфорт.
7: Сундеко. Комфортный аргумент.
2: Кольцевая 13/1, ТЦ «Фабрика» и «Фрэш».
9: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
10: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».
9: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
11: В наличии в Магадане дизельный генератор на двигателе «Вичай-10» мощностью 200 кВт с медной обмоткой. Цена 2 100 000 рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 Г. Площадка перед складом.
12: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
13: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
12: Все просто с Магадан Энерго.
14: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — магазины Домоцентр, торговые центры Идея и Солнце. По данным синоптиков, 11 мая в Сусумане без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 3 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 4, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане в понедельник без осадков, температура ночью до 2 градусов мороза, днем около 3, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. Спонсор выпуска — магазины Домоцентр, торговые центры Идея и Солнце.
2: Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины Домоцентр, где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. Домоцентр предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в Домоцентр и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 11 мая.
4: Авен.
3: Благоприятный день для работы и творческой деятельности, реализации профессиональных планов, восстановления прерванных деловых отношений или начала новых. Много хорошего принесут личные отношения. Вероятен прогресс в романтических отношениях. Влюбленные овны сделают все возможное, чтобы провести время со своим избранником.
4: Телец.
3: Этот день порадует тельцов новыми впечатлениями, возможностью замечательно отдохнуть, блеснуть интеллектом и чувством юмора в приятном обществе. Несложно догадаться, что развлекаться у вас сегодня получится гораздо лучше, чем работать. Как только речь зайдет о делах, выяснится, что на них у вас совершенно нет времени. Однако проявить благоразумие все же нужно, иначе вы рискуете попасть в сложное положение.
4: Близнецы.
3: Близнецов ждет масса дел, с некоторыми из которых в одиночку справиться не удастся. Увы, не порадуют родственники. Их точка зрения на то, как следует действовать, не совпадает с вашей. Ваши чувства в этот день приобретут необыкновенную остроту. Не удивляйтесь проявлением сентиментальности или внезапного гнева. Ваши эмоции столь же сильны, сколь и разнообразны.
4: Рак.
3: Ракам нужно одолеть единственного, но очень коварного врага — свое не слишком хорошее настроение. Именно оно мешает добиться успехов, а они сегодня могут быть весьма выдающимися. У вас есть шанс замечательно провести свободное время. Не так важно, какую форму отдыха вы выберете, в любом случае вероятность получить приятные впечатления очень велика.
4: Лев.
3: Бросить все и отправиться в дорогу – вот что стоило бы сделать сегодня львам. В странствиях по миру звезды обещают представителям этого знака помощь и поддержку. Кроме того, день подходит для помощи родственникам и решения семейных проблем. На работе же ситуация складывается не слишком благоприятная, да и финансовая картина кажется безрадостной.
4: Дева.
3: Несложный день, когда девам легко будет избегать опрометчивых поступков и не придется принимать ответственные решения. Не стоит слишком доверять новым знакомым, их интересы могут не совпадать с вашими. Не возникнет проблем у дружных пар, да и те, кто часто ссорится, смогут заключить перемирие, хотя бы временное.
4: Весы.
3: Это сложный день с точки работы, творческой деятельности и профессиональных контактов. В личных отношениях упрямство не будет хорошим советчиком. Близкие ждут от вас небольших уступок. Маленького шага навстречу любимому человеку будет достаточно для того, чтобы в отношениях воцарилась гармония и лад.
4: Скорпион.
3: Скорпионы жаждут больших успехов и достигнут их, чего бы это ни стоило. День открывает широкие возможности для сотрудничества, продвижения вперед, заключения выгодных сделок. Негативные тенденции проявятся в отношениях с родственниками. Найти общий язык с ними будет очень трудно, а разница в мировоззрениях будет заметна более обычного.
4: Стрелец.
3: Стрельцам звезды дадут шанс проявить деловую хватку в делах не только профессиональных, но и домашних. Любимый человек может упрекнуть вас в недостаточной романтичности, погрузившись в решение практически практических задач вы на время забудете о высоких материях. Хорошо, если все-таки удастся отвлечься и порадовать себя новыми впечатлениями.
4: Козерог.
3: С большинством дел козерогам придется справляться самостоятельно, поскольку на поддержку со стороны давних союзников или новых партнеров рассчитывать не приходится. Чрезмерная уверенность в себе чревата серьезными ошибками и просчетами, в том числе и в любовных отношениях. Активный отдых на природе и разнообразные поездки будут не только приятными, но и принесут новые знакомства.
4: Водолей.
3: Этот день обещает многое. У водолеев наверняка появится шанс воплотить в жизнь идеи, которые окружающим кажутся слишком оригинальными и экстравагантными. Не рассчитывайте на бескорыстную помощь незнакомцев. Лучше обратиться к тем, кого вы хорошо знаете. Высок жизненный потенциал, ни работа, ни развлечения не покажутся вам утомительными.
4: Рыбы.
3: День роста творческих способностей. Именно они помогут рыбам добиться успеха и реализовать многие свои замыслы. Возможен успех в решении финансовых и имущественных вопросов. Затишье в романтических отношениях может вас насторожить. Постарайтесь понять, чем вызвано это охлаждение в чувствах.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу. Магия звезд.

0: на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Плохой фильм. Это фильм, смотря который ты не ставишь на паузу, когда идешь на кухню за вкусняшками.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак, 6-й километр основной трассы, строение номер 9, телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в Адамант, ведь Адамант – перевозчик надежный. Адамант – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. Адамант – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
5: Компания «Норд Трак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Норд Трак». Качество всегда в комплекте.
6: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
7: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
8: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
9: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66-14-49, 66-14-49.
10: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
14: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

Моментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Изготовим шкафы-купе по вашим размерам. С самыми разнообразными фасадами. Индивидуально для ваших интерьеров. На любой вкус. Звоните 200-800. Компания «Метрал».
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
7: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
8: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
9: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-5602.
10: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600499. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лето не за горами. Предлагаем его встретить с торговым домом «Форвард». Здесь вы найдете широкий выбор товаров летнего ассортимента. Крузеры и лонгборды, коньки роликовые и самокаты, велосипеды для любого уровня подготовки и возраста, ведь велопрогулки – это отличный способ поднять настроение и укрепить здоровье. Кроме того, предлагаем велозапчасти, комплектующие, велоаксессуары, перчатки и шлемы, а также в наличии электровелосипеды и электросамокаты для еще большего удобства во время отдыха. Работаем без выходных. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
1: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
0: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант, оформление по трудовому договору, социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409. Магазин «Сантехника 49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
2: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
1: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
3: Музыка для истинных ценителей.
1: Время эстетов на Карибу.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 11 мая в Сусумане без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 3 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 4, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Магадане в понедельник без осадков, температура ночью до 2 градусов мороза, днем около 3 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу.

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Капролалия. У словесного поноса есть научное название.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи, улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в Электросвет.
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
6: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
9: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
10: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон.
11: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

0: максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM.
1: Свежесть этой недели представляет Адамант.
2: Звездопад.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе.
6: Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» — темп твоей жизни.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» — это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ «Маркет» – максимум заряда, минимум забот.
8: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpine Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-860. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
9: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
10: Welcome to Chicago!
9: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-29-69.
11: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».
14: Территория спорта проводит набор в секции тенниса и бадминтона. Тренировки проводят профессиональные тренеры из ЦРС. Возраст от 5 лет. Телефон 20-18-18. Стань частью большого спорта.
15: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.